0: Но ратал нам я, это уже четвертый запоряд. Мамо га, худ, хит, хедна. Мой предлог е постал ваш избор. Кая, желим ти велик срече на следния теден.
1: Пресежен, тако се бом потрудла на следния теден. Имаш среча да е усен твой комат худ, да ни ток беден. Тако да не ти бо честитке.
0: Yes, this dream of you. Добро утро, тола е Антена.